0: шведы каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Ach, hallo Sandra!
2: Hallo Micky!
1: Na, wie geht es dir denn?
2: Gut, und dir?
1: Mir geht's astrein. Was machst du denn jetzt nach der Schule?
2: Ich glaube, ich gehe nach Hause und drehe einen neuen Porno.
3: Was, beim Friseur?
2: Ja.
3: Darf ich mal deinen Pferdeschwanz anfassen?
2: Ja, wenn ich deinen anfassen darf.
3: Aber natürlich.